0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am a machine. Nothing more.

Малого. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76. Самый натуральный засранец.